0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.